Знаете как се случват ви поздравите в Револют хаштаг Радио Ултра. Мераклия, Табетлия, Джордан. Да.